0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Женщина за рулем только тогда чувствует себя уверенно, когда во всех трех зеркалах видит свое отражение.
5: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Перцы.
3: Друзья, привет!
4: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
3: Набираемся энергии для нового сезона.
4: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Лучший способ рассказать ребенку о налогах – съесть 13% его мороженого.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: 9.9 FM.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка,
3: и вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99 FM.
7: Приехал на Кипр. Сходил в русский магазин, посмотрел русское кино, заказал русский салат, поговорил с местными на пляже. По-русски. Ха, сменил, блин, обстановочку.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
9: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Я был женат два раза. Оба раза неудачно. Первая жена от меня ушла, а вторая – нет.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Французы прекратят энергетическую изоляцию Кипра. Опасное развлечение. С ржавого судна у берегов Пафоса прыгают в море. Кипр вошел в топ-10 Европы по доходам от видеоигр. Теперь подробнее. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приветствовал вход французской группы «Меридиан» в проект электрокабеля «Кипр-Крит». Французам достались 66% проектной компании. Греческий оператор сохранил свои 34%. Стоимость проекта – около 1 миллиарда 900 миллионов евро. Исследования морского дна возобновятся в сентябре. Кипр остается единственной страной Евросоюза, чья электросеть не связана ни с одной страной. Севшее на камне судно «Ядро-3» у побережья Пейе превратили в вышку для прыжков. На кадрах, которые показал телеканал «Сигма», люди забираются на накренившийся корпус по веревке и прыгают в море, без страховки и мер безопасности. Делают это почти ежедневно ради роликов для соцсетей. Судно находится здесь уже 15 лет. Планов по его демонтажу пока нет. 415 кипрских компаний за прошлый год заработали на видеоиграх более 3 миллиардов 200 миллионов евро. По скачиваниям мобильных игр Кипр третий в мире, после Китая и Вьетнама, и даже США. В отрасли занято более 4 тысяч человек, она дает 3% кипрского ВВП. Узкое место – кадры. Из почти 58 тысяч студентов острова, готовых к работе выпускников, набирается лишь несколько десятков в год. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно солнечно. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется максимум до плюс 33 градусов. В Никосии будет до плюс 38, в Тродосе до плюс 27. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах составляет 28,5 градуса. Со среды по пятницу в столице и центральных районах температура снова поднимется до плюс 40, но на выходных жара отступит. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О том, какое значение для качественной жизни имеет еда, Яна Соболева. У японцев много веков существует симпатичный весенний обряд мамэ-маки, изгоняющий нечисть из жилищ с помощью растительного белка. Суть в том, что во время его проведения разбрасываются жареные соевые бобы с выкриком «Нечисть вон, счастье в дом». В финале участники собирают все бобы и обязательно съедают по одной штучке за каждый прожитый год жизни. Бобы выбраны нацией долгожителей не зря. В них содержатся все незаменимые аминокислоты, углеводы, комплекс витаминов группы «Б». Рекомендую брать пример, но не разбрасывать бобы, а ввести их в рацион на постоянной основе. Почему растительный белок очень важен, можно узнать в полезных постах на странице сервиса «Milts Food» в Instagram. И на десерт лайфхак. Чтобы добиться более нежной текстуры любых бобовых культур, обязательно замачивайте зерна в глубокой широкой миске в пропорции 1 к 4. Наслаждайтесь жизнью с Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Перцы. Друзья, привет!
3: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
2: Набираемся энергии для нового сезона.
3: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
4: С любовью, ваши перцы!
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
7: С тех пор, как мой муж начал оплачивать мне маникюр, он стал плакать вместе со мной, когда я ломаю ноготь.
8: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия. Дома».

0: скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
2: Кипрское мезе показывает реальные возможности желудка.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс» – добро пожаловать в семью.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Хороший асфальт на дороге не валяется.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Французы прекратят энергетическую изоляцию Кипра. Опасное развлечение. С ржавого судна у берегов Пафоса прыгают в море. Кипр вошел в топ-10 Европы по доходам от видеоигр. Теперь подробнее. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приветствовал вход французской группы «Меридиан» в проект электрокабеля «Кипр-Крит». Французам достались 66% проектной компании. Греческий оператор сохранил свои 34%. Стоимость проекта – около 1 миллиарда 900 миллионов евро. Исследования морского дна возобновятся в сентябре. Кипр остается единственной страной Евросоюза, чья электросеть не связана ни с одной страной. Севшее на камне судно «Ядро-3» у побережья Пейе превратили в вышку для прыжков. На кадрах, которые показал телеканал «Сигма», люди забираются на накренившийся корпус по веревке и прыгают в море, без страховки и мер безопасности. Делают это почти ежедневно ради роликов для соцсетей. Судно находится здесь уже 15 лет. Планов по его демонтажу пока нет. 415 кипрских компаний за прошлый год заработали на видеоиграх более 3 миллиардов 200 миллионов евро. По скачиваниям мобильных игр Кипр третий в мире, после Китая и Вьетнама. В отрасли занято более 4 тысяч человек, она дает 3% кипрского ВВП. Узкое место – кадры. Из почти 58 тысяч студентов острова, готовых к работе выпускников, набирается лишь несколько десятков в год. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно солнечно. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется максимум до плюс 33 градусов. В Никосии будет до плюс 38, в Тродосе до плюс 27. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах составляет 28,5 градуса. Со среды по пятницу в столице и центральных районах температура снова поднимется до плюс 40, но на выходных жара отступит. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Жизнь в солнечной стране – это не только очевидные плюсы, но и побочные эффекты от контакта с жарким светилом. Например, пигментные пятна. Конечно, они могут быть и врожденными. К приобретенным же причинам относятся солнечная активность, нехватка витаминов, старение, гормональный сбой и ряд заболеваний. Пигментные пятна – это характерные темные или белые участки на кожном покрове, которые появляются вследствие изменения количества пигмента меланина. Если вы обнаружили у себя пигментные пятна, то отправляйтесь в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Здесь специалисты в каждом индивидуальном случае выполнят диагностику и подберут технологию с учетом вида пятен, причин возникновения, плотности, интенсивности, локализации и возраста пациента. Кому-то подойдет мезотерапия, другим предложат лазерную с заметным эффектом уже на первых сеансах или назначат технологию импульсного света, очень эффективную при сложных случаях. Запишитесь на консультацию в Instagram Lady Aesthetic или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Перцы. Друзья, привет!
4: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
3: Набираемся энергии для нового сезона.
4: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Лучшее, что я умею делать, это не делать ничего. Но мне постоянно мешают проявлять мои хорошие качества.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных.

0: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
0: В новом сезоне на 99FM.
2: Официальный спонсор моей бессонницы – палатка с арбузами. Палатка с арбузами. Еще раз бегаю, а потом точно спать.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
4: А мы в любовь упали, когда...

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
6: Все.
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
8: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассоло, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
9: Хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают ее приятной.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Выездной туризм жителей Кипра в этом году превысит отметку 2 миллиона поездок. Началось расследование смерти 4-летнего мальчика от менингита. Модернизация дороги в Коралл-Бэй. 8 километров и 40 миллионов евро. Теперь подробнее. По прогнозам аналитиков туристической отрасли, жители Кипра в этом году совершат около 2 миллионов 100 тысяч зарубежных поездок. Это исторический рекорд. Рост составит примерно 7%. Каждая третья поездка в Грецию. Растет интерес к Японии и Соединенным Штатам. С въездным туризмом сложнее. Британский рынок ниже прошлогоднего примерно на 11%. Прибытия из Евросоюза упали на 9,5%. Выручает Израиль. Турпоток оттуда остается стабильным и показывает рост. Подробности на сайте Лента Кипра. 21 августа в больнице Макариуса скончался 4-летний пациент с менингитом. Семья заявляет о поздней диагностике и ошибках при лечении. Расследование ведут полиция и государственная организация здравоохранения. Судебно-медицинскую экспертизу назначили на сегодняшнее утро. Она должна установить точную причину смерти. По словам матери, ребенку требовалась срочная томография, но аппарат в больнице Лимассола не работал. В организации здравоохранения оценок врачам не дают и напоминают о презумпции невиновности. Прибрежную трассу в округе Пафоса от царских гробниц до Коралл-Бэй расширят до 4 полос. Длина участка 8 километров, стоимость модернизации до 45 миллионов евро. В проекте велодорожки, масштабное озеленение и подземные коммуникации. На этом отрезке сосредоточено около 40% всех отелей округа Пафоса, а тротуаров и освещения местами просто нет. Начать строительство планируют до конца года. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно солнечно. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется максимум до плюс 33 градусов. В Никосии будет до плюс 38, в Тродосе до плюс 27. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах составляет 28,5 градуса. Со среды по пятницу в столице и центральных районах температура снова поднимется до плюс 40, но на выходных жара отступит. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
4: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
3: С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
6: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
7: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
8: Нет, это не джинсы так сели, это картошка жареная так легла.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна». Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Самая плохая привычка у женщин – чуть что, сразу замуж.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Адрес лета.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Выездной туризм жителей Кипра в этом году превысит отметку 2 миллиона поездок. Началось расследование смерти 4-летнего мальчика от менингита. Модернизация дороги в Коралл-Бэй. 8 километров и 40 миллионов евро. Теперь подробнее. По прогнозам аналитиков туристической отрасли, жители Кипра в этом году совершат около 2 миллионов 100 тысяч зарубежных поездок. Это исторический рекорд. Рост составит примерно 7%. Каждая третья поездка в Грецию. Растет интерес к Японии и Соединенным Штатам. С въездным туризмом сложнее. Британский рынок ниже прошлогоднего примерно на 11%. Прибытия из Евросоюза упали на 9,5%. Выручает Израиль. Турпоток оттуда остается стабильным и показывает рост. Подробности на сайте Лента Кипра. 21 августа в больнице Макариуса скончался 4-летний пациент с менингитом. Семья заявляет о поздней диагностике и ошибках при лечении. Расследование ведут полиция и государственная организация здравоохранения. Судебно-медицинскую экспертизу назначили на сегодняшнее утро. Она должна установить точную причину смерти. По словам матери, ребенку требовалась срочная томография, но аппарат в больнице Лимассола не работал. В организации здравоохранения оценок врачам не дают и напоминают о презумпции невиновности. Прибрежную трассу в округе Пафоса от царских гробниц до Коралл-Бэй расширят до 4 полос. Длина участка 8 километров, стоимость модернизации до 45 миллионов евро. В проекте велодорожки, масштабное озеленение и подземные коммуникации. На этом отрезке сосредоточено около 40% всех отелей округа Пафоса, а тротуаров и освещения местами просто нет. Начать строительство планируют до конца года. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно солнечно. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется максимум до плюс 33 градусов. В Никосии будет до плюс 38, в Тродосе до плюс 27. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах составляет 28,5 градуса. Со среды по пятницу в столице и центральных районах температура снова поднимется до плюс 40, но на выходных жара отступит. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Ежи-мазохисты сворачиваются в клубок наизнанку.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
0: В новом сезоне на 99FM. Все будет хорошо.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Соседка с утра так орала на своего мужа, что я тоже на всякий случай убрал носочки и мусор вынес.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон США. Асклепион. Лазерная эпиляция 6-го поколения по технологии Медиастар. Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers. Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
2: Днем. Обо всем.
3: На русском радио.
2: Днем обо всем.
3: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Обезьяна взяла в руки палку и стала делать селфи.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
4: Лето на русском.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Pafilia. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Pafilia. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Pafilia. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Днем обо всем на русском радио.
4: Днем обо всем.
3: Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
6: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Очень ласковая девочка вгладила хомячка в пол.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Все будет жарко. Русское радио.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день, авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
3: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
4: День независимости. Раз. День независимости. Два. На Кипре повод найдется всегда.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Эгоисты — это те негодяи, которые думают только о себе и совершенно не заботятся обо мне.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Кипр вошел в европейскую топ-10 по доходам от видеоигр. Ларнака в тройке лучших осенних курортов Европы. Осенние и летние тренды магазина «Рандеву». Распродажа заканчивается. Теперь подробнее. 415 кипрских компаний за прошлый год заработали на видеоиграх более 3 миллиардов 200 миллионов евро. По скачиваниям мобильных игр Кипр третий в мире, после Китая и Вьетнама, опередив даже США. Отрасль дает острову 3% ВВП. Подробности на сайте Лента Кипра. Ларнака заняла третье место среди направлений Юга Европы для отдыха в бархатный сезон. Так ее оценил рейтинг британского сервиса сравнения туристических страховок «Кудзон». Выше в списке только Анталия и Тенерифе. Пятерку лидеров замыкают Крит и Мальта. Отмечается, что Ларнака обошла ряд известных курортов Греции, Португалии, Испании и Италии. Составители рейтинга отметили, что осенью в Ларнаке много солнца, теплое море, почти нет дождей и большого скопления туристов. Кипрское лето еще в разгаре, а в магазине «Рандеву» уже новые поступления, первые образы нового сезона, а также летние новинки. Ваши любимые бренды – «Мазон Дави», «Тенданс», «Фосис», «Юнайтед Ньют» и не только. Наступила финальная неделя «Хитвайв Сейл». Последние скидки до 70% на большой выбор одежды, обуви и аксессуаров. Приходите выбирать, примерять и просто в гости. Магазин «Рандеву» ждет вас в старом городе Лимассола, напротив парка «Молос» и «Марины». Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
3: А я сразу не понравился ее родным. Особенно мужу.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Жизнь в солнечной стране – это не только очевидные плюсы, но и побочные эффекты от контакта с жарким светилом. Например, пигментные пятна. Конечно, они могут быть и врожденными. К приобретенным же причинам относятся солнечная активность, нехватка витаминов, старение, гормональный сбой и ряд заболеваний. Пигментные пятна – это характерные темные или белые участки на кожном покрове, которые появляются вследствие изменения количества пигмента меланина. Если вы обнаружили у себя пигментные пятна, то отправляйтесь в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Здесь специалисты в каждом индивидуальном случае выполнят диагностику и подберут технологию с учетом вида пятен, причин возникновения, плотности, интенсивности, локализации и возраста пациента. Кому-то подойдет мезотерапия, другим предложат лазерную с заметным эффектом уже на первых сеансах или назначат технологию импульсного света, очень эффективную при сложных случаях. Запишитесь на консультацию в Instagram «Леди Эстетик» или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Днем обо всем.
1: На русском радио.
2: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
3: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
4: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
3: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
6: Все!
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
8: Гусь, свинье, не кумбарс.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
2: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
6: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
7: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Милцвуд.
1: Всем привет! О том, какое значение для качественной жизни имеет еда, Яна Соболева. У японцев много веков существует симпатичный весенний обряд мамэ-маки, изгоняющий нечисть из жилищ с помощью растительного белка. Суть в том, что во время его проведения разбрасываются жареные соевые бобы с выкриком «Нечисть вон, счастье в дом». В финале участники собирают все бобы и обязательно съедают по одной штучке за каждый прожитый год жизни. Бобы выбраны нацией долгожителей не зря. В них содержатся все незаменимые аминокислоты, углеводы, комплекс витаминов группы «Б». Рекомендую брать пример, но не разбрасывать бобы, а ввести их в рацион на постоянной основе. Почему растительный белок очень важен, можно узнать в полезных постах на странице сервиса Milts Food в Instagram. И на десерт лайфхак. Чтобы добиться более нежной текстуры любых бобовых культур, обязательно замачивайте зерна в глубокой широкой миске в пропорции 1 к 4. Наслаждайтесь жизнью с Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: ты. Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт» и «Волт».
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Трудно перейти на невинные радости свинных.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
2: Вот в наше время...
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, не с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell».
8: Begin with home, buysellcypress.com.
9: Чем больше спишь, больше хочется. Чем больше ешь, тем сильнее аппетит. Почему с работой вообще не так?
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
11: Все будет хорошо.
12: Русское радио.
13: Лето.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске госплатежи на Кипре переходят к Viva.com. Полиция усилила проверки водителей с телефонами в руках. США предложили построить резервную дорогу к аэропорту Пафоса. Далее подробности. Главное казначейство Республики Кипр отдало обработку государственных электронных платежей компании Viva.com. Через систему будет проходить больше 1,5 миллиарда евро в год. Тендер длился 4 года и сопровождался чередой жалоб и судебных разбирательств. По соглашению Viva.com построит для государства мультиканальную инфраструктуру обработки электронных платежей. Платить можно будет и картой, и переводом со счета на счет. Полиция Кипра сегодня начала кампанию против отвлечения внимания за рулем. До воскресенья дорожные патрули будут проверять водителей по всему острову, отслеживая тех, кто держит в руке телефон или любой другой предмет. Кампания сочетает проверки с разъяснениями. Инспекторы объяснят, чем опасно такое вождение. Отвлекшийся человек дольше реагирует на то, что происходит на дороге, и вероятность столкновения растет. Соединенные Штаты предложили построить вторую трассу к аэропорту Пафоса. Она станет запасным подъездом на случай чрезвычайной ситуации. Проект связан с планами модернизации, расположенной рядом авиабазы Андреас Папандреу, сообщают СМИ. Дорогу через устье реки Эзуса годами не могли проложить из-за экологических ограничений. Теперь власти могут пересмотреть проект, сославшись на интересы нацбезопасности. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
5: Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетянуть одеяло на себя.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
1: Русское радио.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фреддо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-34-80.
4: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Нацгвардия будет производить разведывательные и FPV-дроны. Новое ДТП с электросамокатом, двое в больнице. Кипрские саксофонисты дадут два бесплатных концерта сегодня и завтра. Далее подробности. Вооруженные силы Кипра впервые смогут самостоятельно разрабатывать и собирать малые беспилотники, в том числе и FPV-дроны. Для этого летом при 12-м техническом батальоне открыли специальную лабораторию. Первые аппараты будут использовать для наблюдения и разведки. В дальнейшем их могут оснастить для выполнения ударных задач. Вечером в воскресенье 23 августа на набережной Лимассола электросамокат столкнулся с мотоциклом. Оба водителя попали в больницу. Авария произошла около 6 вечера возле парка Молос. После столкновения с самокатом мотоцикл врезался в автобус. Полиция выясняет все подробности ДТП, а возрасте участников и характере полученных ими травм пока не сообщается. В археологическом музее Пафоса сегодня в 20.00 выступит недавно созданный кипрский оркестр саксофонов. Программу под названием «Саксофонный праздник» повторят завтра в пешеходной зоне Протараса. Вход на оба вечера свободный. В составе оркестра 12 музыкантов и все 6 разновидностей инструмента – сопранино, сопрано, альт, тенор, баритон и бас. В программе оригинальные сочинения и переложения кипрских и других авторов. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, не с голечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
9: Лента Сангус.
10: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
11: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
4: Каждый муж недоволен тем, как тратит деньги его жена и правительство. Разница только в том, что он не боится открыто ругать правительство.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске ЕС и Кипр вложат 95 миллионов евро в кипрские электросети. Полиция усилила проверки водителей с телефонами в руках. США предложили построить резервную дорогу к аэропорту Пафоса. Далее подробности. Евросоюз и Кипр договорились направить 95 миллионов евро на модернизацию критических участков кипрской электросети через программу «Талия». Цель – принять в сеть больше энергии из возобновленных источников, встроить системы накопления и сократить вынужденное отключение зеленой генерации. Работы должны завершиться к декабрю 2029 года. Вмешательства касаются и модернизации существующей инфраструктуры и установки новых систем. Полиция Кипра сегодня начала кампанию против отвлечения внимания за рулем. До воскресенья дорожные патрули будут проверять водителей по всему острову, отслеживая тех, кто держит в руке телефон или любой другой предмет. Кампания сочетает проверки с разъяснениями. Инспекторы объяснят, чем опасно такое вождение. Отвлекшийся человек дольше реагирует на то, что происходит на дороге, и вероятность столкновения растет. Соединенные Штаты предложили построить вторую трассу к аэропорту Пафоса. Она станет запасным подъездом на случай чрезвычайной ситуации. Проект связан с планами модернизации, расположенной рядом авиабазы Андреас Папандреу, сообщают СМИ. Дорогу через устье реки Эзуса годами не могли проложить из-за экологических ограничений. Теперь власти могут пересмотреть проект, сославшись на интересы нацбезопасности. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Я каждый день объясняю коту, что это он живет у меня, а не наоборот.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
4: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит «Wave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Tandans», «Karl Lagerfeld» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Rendezvous.cy». Все для стильной жизни на Кипре.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Нацгвардия будет производить разведывательные и FPV-дроны. Новое ДТП с электросамокатом. Двое в больнице. Кипрские саксофонисты дадут два бесплатных концерта сегодня и завтра. Далее подробности. Вооруженные силы Кипра впервые смогут самостоятельно разрабатывать и собирать малые беспилотники, в том числе и FPV-дроны. Для этого летом при 12-м техническом батальоне открыли специальную лабораторию. Первые аппараты будут использовать для наблюдения и разведки. В дальнейшем их могут оснастить для выполнения ударных задач. Вечером в воскресенье 23 августа на набережной Лимассола электросамокат столкнулся с мотоциклом. Оба водителя попали в больницу. Авария произошла около 6 вечера возле парка Молос. После столкновения с самокатом мотоцикл врезался в автобус. Полиция выясняет все подробности ДТП. О возрасте участников и характере полученных ими травм пока не сообщается. В археологическом музее Пафоса сегодня в 20:00 выступит недавно созданный кипрский оркестр саксофонов. Программу под названием «Саксофонный праздник» повторят завтра в пешеходной зоне Протараса. Вход на оба вечера свободный. В составе оркестра 12 музыкантов и все 6 разновидностей инструмента – сопранино, сопрано, альт, тенор, баритон и бас. В программе оригинальные сочинения и переложения кипрских и других авторов. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Жизнь в солнечной стране – это не только очевидные плюсы, но и побочные эффекты от контакта с жарким светилом. Например, пигментные пятна. Конечно, они могут быть и врожденными. К приобретенным же причинам относятся солнечная активность, нехватка витаминов, старение, гормональный сбой и ряд заболеваний. Пигментные пятна – это характерные темные или белые участки на кожном покрове, которые появляются вследствие изменения количества пигмента меланина. Если вы обнаружили у себя пигментные пятна, то отправляйтесь в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Здесь специалисты в каждом индивидуальном случае выполнят диагностику и подберут технологию с учетом вида пятен, причин возникновения, плотности, интенсивности, локализации и возраста пациента. Кому-то подойдет мезотерапия, другим предложат лазерную с заметным эффектом уже на первых сеансах или назначат технологию импульсного света, очень эффективную при сложных случаях. Запишитесь на консультацию в Instagram Lady Aesthetic или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Смотрю на себя в зеркало с утра. Такой прямо плоский живот. Даже завтракать жалко.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассоло. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я!
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О том, какое значение для качественной жизни имеет еда, Яна Соболева. У японцев много веков существует симпатичный весенний обряд мамы-маки, изгоняющий нечисть из жилищ с помощью растительного белка. Суть в том, что во время его проведения разбрасываются жареные соевые бобы с выкриком «Нечисть! Вон, счастье в дом!». В финале участники собирают все бобы и обязательно съедают по одной штучке за каждый прожитый год жизни. Бобы выбраны нацией долгожителей не зря. В них содержатся все незаменимые аминокислоты, углеводы, комплекс витаминов группы «Б». Рекомендую брать пример, но не разбрасывать бобы, а ввести их в рацион на постоянной основе. Почему растительный белок очень важен, можно узнать в полезных постах на странице сервиса «Milts Food» в Instagram. И на десерт лайфхак. Чтобы добиться более нежной текстуры любых бобовых культур, обязательно замачивайте зерна в глубокой широкой миске в пропорции 1:4. Наслаждайтесь жизнью с Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют два.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Только с появлением детей понимаешь, что поездка в магазин без них, да еще с музыкой, да на всю громкость, это уже вечеринка.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Музыка солнца. Все будет лето.
1: Yeah.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, we're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show with Yanni Buzica.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New music show. На русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.